закончилось.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 4 часа 18 минут.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5 часов 17 минут.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Bauda. Optibet sporta bars.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

Доброе утро, мои хорошие! Сегодня вторник, 12 мая, весна в самом разгаре, а за ним уже маячит теплое лето. Перед стартом купального сезона в Риге проверили качество воды на популярных пляжах. И в целом картина хорошая. Специалисты проверили 8 официальных мест для купания. В Акарбули, Даугавгриву, Вецаки, Луцавсалу, Кипсулу, Румбульский карьер, озеро, Бабылыта и другие зоны. Везде вода соответствует нормам, купаться разрешено. Отдельно проверили и любимые горожанами неофициальные места. Почти везде тоже все в порядке. Исключение Гайлезерс. Там показатели пока хуже и купание не рекомендуют. При этом в Рижской думе напоминают, официально спасатели начнут дежурить только с 15 мая. Так что до этого момента безопасность полностью на самих отдыхающих. Ну и главная ирония момента, вода уже хорошая, пляжи готовы, но воздух пока держит интригу. Так что купальный сезон вроде бы рядом, а по ощущениям все еще хочется просто постоять на берегу и не торопиться заходить в воду.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой.

0: Для вас прозвучал «Don't Cry Tonight» группы Savage. Это один из главных хитов итало-диско 80-х. Интересно, что исполнитель Savage на самом деле итальянский музыкант Роберто Дзанетти, который позже стал известным продюсером и работал с артистами по всей Европе. А сам трек до сих пор считается классикой ночных дискотек и ретро-радио. Впереди Бритни Спирс «Oops, I Did It Again».
1: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
2: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
3: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
2: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
1: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
2: Подробнее gimenesrivs.lv.
4: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
5: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.

6.44 на часах, а в Европе все ближе к испытаниям необычного космического аппарата Space Rider, беспилотной платформы, которая сможет работать на орбите до 2 месяцев и затем возвращаться обратно на Землю с результатами экспериментов. Сейчас Европейское космическое агентство завершает ключевые проверки. Инженеры тестируют теплозащиту при входе в атмосферу и систему управляемой посадки. Именно она делает проект особенно интересным. Вместо привычного парашютного спуска или приводнения Space Rider будет снижаться с помощью управляемого парафойла, конструкции, которая позволяет аппарату планировать и точно выходить к заданной точке посадки, почти как у легкого планера. Для испытаний уже подготовлен полноразмерный макет с системой автономного управления. В ближайшее время его отправят на полигон на Сардинии, где проверят поведение аппарата при реальном снижении, ветре и изменяющихся условиях. Если испытания пройдут хорошо, Европа получит многоразовый возвращаемый аппарат нового поколения, который сможет регулярно доставлять результаты орбитальных экспериментов обратно на Землю с точной и управляемой посадкой.

Сегодня 12 мая, вашему вниманию день в истории. В 1191 году Беренгария Наваррская вышла замуж за английского короля Ричарда Львиное Сердце и была провозглашена королевой Англии. Союз, больше политический, чем романтический, стал частью большой игры европейских династий. В 1664 году в Версале состоялась премьера одной из самых известных комедий Мольера – «Тартюф». Пьеса сразу вызвала споры и стала классикой театра, пережив множество запретов и переосмыслений. В 1797 году Венецианская республика фактически прекратила свое существование после ультиматума Наполеона Бонапарта. Один из символов Старой Европы исчез с политической карты. В 1961 году Михаил Ботвинник в матче реванша победил Михаила Таля и вернул себе титул чемпиона мира по шахматам, подтвердив статус одной из ключевых фигур в истории шахмат. В 2002 году на Байконуре при обрушении крыши монтажного корпуса был полностью уничтожен советский космический корабль «Буран», один из самых амбициозных проектов советской космонавтики. В 2017 году началось глобальное распространение вируса-вымогателя WannaCry, который за считанные дни поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру и парализовал работу организаций в более чем 150 странах. А уже в 2022 году телескоп Event Horizon впервые получил изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики – Стрельца А, сделав еще один шаг к пониманию того, как устроена Вселенная.

0: saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
6: Сегодня на территории Латвии облачно. Ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно. Во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Доброе утро, мои хорошие! На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе!

Давайте начнем это утро с поздравлений. Сегодня Варда Дейна у Ина, Инара, Инарс и Валия. Говорят, Инары умеют сочетать мягкость с внутренней силой. Ины часто производят впечатление спокойных и очень надежных людей. Инарсы – внимательные и основательные, а Валии умеют создавать вокруг себя ощущение уюта и тепла. Так что, если среди ваших близких друзей или коллег есть сегодняшние именинники, обязательно найдите повод сказать им что-то хорошее. Иногда даже одно теплое сообщение делает утро лучше. А по православной традиции именины сегодня отмечают Иван, Василий, Артем, Богдан, Арсений, Феодот и Филимон. Пусть день принесет вам хорошие новости, спокойствие внутри и людей рядом, с которыми легко. А в народном календаре сегодня день 9 целителей, или, как говорили раньше, Мемнон 9 напастей вон. Считалось, что этот день подходит для восстановления сил, заботы о здоровье и всего, что помогает почувствовать себя лучше и физически, и душевно.

0: Интересно, что песня «One and One» сначала вышла в более спокойной, почти атмосферной версии, а уже потом для радиостанции сделали более ритмичный вариант. Именно он и помог треку попасть в чарты по всей Европе в конце 90-х. После небольшого перерыва впереди «Абба» «Money, Money, Money».
1: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологиес».
2: 7 часов 14 минут.
1: «Эко Технологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Зеленые глаза стала одной из визитных карточек Игоря Саруханова благодаря необычному сочетанию легкой поп-мелодии и почти дворовой романтики. Именно за эту искреннюю атмосферу песню до сих пор любят на ретро-радио и концертах. Впереди, после небольшого перерыва, Ace of Base – Lucky Love.
1: Стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aisdevums.lv или по телефону 1858. Aisdevums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
9: Noguris no vadu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
10: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
11: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
12: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
13: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
12: Ko? Tiešām?
14: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
15: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien!
1: Гороскоп. Овны. Сегодняшний день нужно провести вдвоем, а с кем – выбирать вам. Выберите правильно, запомните этот день надолго. Тельцы. Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать. Близнецы. Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод будет. Раки. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно. Львы. Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете. Удачи! Девы. Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым. Весы. Постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватной ситуации. Скорпионы. Сегодня на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох. Стрельцы. Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека и уж ни в коем случае не огорчайтесь. Козероги. Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо. Водолеи. Сегодня вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющими. А потом вежливо сказать «спасибо». Постарайтесь не попасться на эту удочку и, сколь бы неловко вам ни было, поинтересоваться, а что, собственно, вы будете с этого иметь. Рыбы. Сегодня окружающие будут нервны вследствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих.

Cry For You» – один из главных мировых хитов шведской певицы September. Интересный момент. Трек сначала вышел в Скандинавии и не был мгновенным хитом, но после попадания в клубные чарты Европы и США он стал вирусным и закрепился как один из самых узнаваемых танцевальных треков 2000-х. Впереди, после небольшого перерыва, Наталья Ветлицкая. «Посмотри в глаза».

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.
5: EHR Iesaka.
6: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Forum Auto, Karla Ulmaņa gatve 101 или kia.forumauto.lv.
9: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
10: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Похоже, Европа всерьез решила пересадить нас на поезда будущего. Сейчас обсуждают проект Starline. Это масштабная сеть скоростных маршрутов, которая к 2040 году может соединить 39 городов по всей Европе, включая Великобританию, Турцию и Украину. Идея красивая. Единая железнодорожная система, почти как большое континентальное метро. Без сложных пересадок и с понятной навигацией. Поезда обещают очень быстрые, до 400 км в час. Например, путь из Хельсинки в Берлин может занять чуть больше 5 часов вместо почти суток, как сейчас. Продумали даже детали. Темно-синие составы, станции с удобным выходом в городской транспорт, а внутри непривычное деление на классы, а зоны для работы, отдыха и семейных поездок. Авторы проекта говорят, что Европе давно нужна такая сеть, потому что поездки между странами до сих пор часто получаются долгими и не слишком удобными. Если все получится, путешествовать по Европе станет намного проще. И согласитесь, идея сесть утром в поезд, спокойно выпить кофе у окна и к обеду оказаться в другой стране звучит очень заманчиво.

0: Вот есть новости, после которых почему-то сразу становится теплее на душе. Лего официально отменили возрастное ограничение для своих конструкторов. Помните эту знаменитую надпись на коробках? От 4 до 99 лет. Так вот, теперь компания показала новую версию – от 4 до 100 плюс лет. И сделали это очень красиво – в честь столетия Дэвида Аттенбора, того самого легендарного британского ведущего и натуралиста, чей голос слышали, кажется, уже несколько поколений людей в документалках про природу. Про природу, извините. Лего написали простую фразу. Для тех, кто никогда не перестает играть, возрастных ограничений не существует. И честно, это ведь вообще не только про конструкторы. Потому что иногда взрослые люди почему-то начинают стесняться вещей, которые приносят радость. Кто-то любит собирать лего, кто-то пазлы, кто-то модели поездов, кто-то смотрит мультики перед сном. И это нормально. Мне вообще кажется, что человек стареет не тогда, когда ему много лет, а когда он перестает чем-то искренне увлекаться. Ну а лего еще и напомнили, что летом выходят новые наборы по Гарри Поттеру. Так что у многих взрослых людей сейчас, возможно, резко появилось очень важное финансовое решение.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Reklāma. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
3: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Retro FM.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
0: 8 утра, значит, утро набирает обороты. Если вы уже на работе, держитесь, вы молодцы. Если только собираетесь, не спешите. Сегодня можно чуть медленнее. А впереди High Five, The Police и Shakira.

Похоже, магия в Хогвартсе работает не на всех, особенно когда дело касается реквизита. На съемках нового сериала о Гарри Поттере начали массово чипировать предметы после того, как с площадки стали исчезать волшебные палочки, книги заклинаний, тыквы, декорации и даже путафорская еда. История всплыла после съемок сцены Хэллоуина в Большом зале Хогвартса. Говорят, после рабочего дня часть реквизита просто растворилась, но не магическим образом. Теперь Warner Bros. Создала отдельный отдел контроля. Каждый предмет помечают специальным чипом, а вынести что-то со съемок можно только с разрешения. Причем продюсеры уже предупредили, за попытку унести сувенир на память можно лишиться работы. Самое забавное, что Том Фелтон, тот самый Драко Малфой из оригинальных фильмов, раньше шутил и советовал молодым актерам прихватывать вещи со съемок, потому что через годы они станут коллекционными. Но, кажется, кто-то воспринял это слишком буквально. Премьера нового «Гарри Поттера» ожидается на Рождество 2026 года. Так что до возвращения в Хогвартс остается еще немного подождать.

0: «А мы любили» часто вспоминают как один из треков, который закрепил популярность хай-фай на радио. Песня активно крутилась в ротации и стала типичным примером их фирменного легкого поп-саунда, который еще в конце 90-х сильно выделялся на фоне более традиционной эстрады. Впереди после небольшого перерыва Electric Light Orchestra – «So Serious».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 8:13.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: До старта чемпионата мира по хоккею остаются считанные дни. Турнир пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая, а слоган этого года звучит очень красиво – «Time to shine» – «Время блистать». Матчи примут Цюрих и Фрибур, а сборная Латвии сыграет в группе со Швейцарией, США, Финляндией, Германией, Австрией, Великобританией и Венгрией. Первый матч у наших уже 16 мая против швейцарцев. Кстати, официальный талисман чемпионата – корова по имени Кули. Да, звучит неожиданно, но в Швейцарии ее уже считают настоящей хоккейной легендой еще со времен чемпионата 2009 года. Ну а пока хоккейные болельщики считают дни до старта турнира, у Латвии уже есть большой спортивный повод для гордости. 16-летняя рижанка Летиция Белова стала двукратной чемпионкой Европы по IFBB фитнесу. Она выиграла золото сразу в двух категориях – артистик фитнес среди юниоров и среди взрослых спортсменок. Судьи особенно отметили ее артистизм, технику и очень уверенное выступление на сцене. Для Летиции это уже не первый международный успех, но сейчас действительно серьезная заявка на большое спортивное будущее. Так что май у нас получается очень спортивный. Впереди хоккейный чемпионат мира, а медали у Латвии уже появляются.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: «Don't Worry» часто отмечают за ее необычайно теплое звучание для начала 90-х. В ней много мягких синтезаторов и почти расслабленный вокал Ким Эпплби, из-за чего трек хорошо заходил не только в клубах, но и в дневном радиоэфире, где обычно искали более теплую поп-музыку. Впереди, после небольшого перерыва, Андрей Губин с песней «Ночь».
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilogramu iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīra skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришинаадьми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
7: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
8: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
11: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
12: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
13: Jaunais Aizburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Порой бывает так, что пришел на работу работать, и тот самый момент, когда после обеда вдруг выключается энергия. Врачи объясняют это довольно просто. Это естественная реакция организма, связанная с биоритмами. Но хорошая новость в том, что с этим можно работать. Первая еда. Лучше, когда обед не только вкусный, но и сбалансированный. Белок плюс сложные углеводы. Например, курица с кашей или овощами. Углеводы дают энергию, а белок помогает сохранить концентрацию. Второе – движение. Даже 10 минут пройтись или немного размяться за рабочим столом уже помогает разбудить кровообращение и вернуть тонус. И третье – привычки и фон дня. Курение и постоянный стресс только усиливают усталость, и накопленное напряжение постепенно превращается в то самое ощущение выгорания. Поэтому важно не игнорировать сигналы, иногда помогает просто обсудить нагрузку на работе или выстроить более понятный ритм задач. В итоге все довольно логично. Тело не требует сверхусилий, оно просто просит чуть больше баланса в еде, движении и паузах в течение дня. Впереди после небольшой паузы блестящий «А я все летала».
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu, vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi.

0: kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
1: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

Швейцарии археологи подняли со дна озера настоящий привет из Римской империи – затонувший корабль с грузом, которому около 2000 лет. Судно нашли на дне озера Невшатель еще в конце прошлого года, но сейчас специалисты начали рассказывать подробности. Говорят, находка стала одной из самых важных для этого региона за последние годы. На корабле обнаружили более 1000 предметов – керамику, амфоры с оливковым маслом, металлические инструменты, детали повозки и даже мечи. Один из них сохранился прямо в кожаных ножнах, а это для археологов вообще большая редкость. Ученые предполагают, что корабль шел к римскому военному лагерю и перевозил припасы для легионеров. Скорее всего, судно попало в сильный шторм и затонуло прямо посреди озера. И вот что особенно впечатляет. Все эти вещи пролежали под водой почти 2000 лет. А теперь помогают понять, как тогда работала торговля, как перемещались грузы и чем вообще жила Римская империя далеко от самого Рима. После реставрации находки обещают показать в музее Невшателя. Так что у Швейцарии теперь есть еще одна необычная историческая достопримечательность.

0: Косе де ла Вита стала для Эроса Рамазотти одной из ключевых песен для международной карьеры. Именно после дуэта с Тиной Тернер его стали чаще приглашать на крупные европейские телешоу и фестивали, потому что трек показал, что итальянская поп-музыка может уверенно звучать на мировом уровне. Впереди, после небольшого перерыва, следующий час.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить КБ

0: 24.
1: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли Балтик.
2: В Казино Гай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Казино Гай. Предложение действует в магазинах Казино Гай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Grantis. Профессионала помощь и отбалст. Дзивес скумьякаюс брижос. Grantis. 25. 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивный вторник вместе с Retro FM Latvia. Впереди Бакара, Земфира и Лес Макоун.

Ух, и нравится мне говорить про рекорды. В Мьянме нашли настоящий драгоценный гигант – рубин весом около 11 тысяч карат. Это больше 2 килограммов, и специалисты уже называют находку одной из самых редких за последние десятилетия. Камень обнаружили в районе Магог, месте, которое считается мировой столицей рубинов. Именно оттуда происходят знаменитые камни цвета голубиная кровь, глубоко насыщенного красного оттенка. Новый рубин оказался не только огромным, но еще и очень качественным. С ярким блеском, хорошей прозрачностью и необычным пурпурно-красным оттенком с золотистыми переливами. Для такого размера это большая редкость. Сейчас камень уже показывают в столице страны, а эксперты спорят, что с ним будет дальше. Продадут ли его, отправят в музей или оставят в государственной коллекции. Интересно, что это второй по величине рубин в истории Мьянмы. Самый крупный нашли почти 30 лет назад. Он весил больше 4 килограммов. Впереди Бакара – Карамия!

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Давайте пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Рига отметила День матери с королевским размахом на концерте Меладзе. Деградация, абсурд, идиотизм. Крики чаек вспугнули латвийского обывателя. Рубрика «Фото. От черного лебедя до поп-викинга». Чем удивило открытие Евровидения 2026? Филипп Моррис Латвия против инспекции здравоохранения. Почему ментоловый табак является незаконным? Как списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду? Советы экспертов. Рубрика «Видео». Ответственные службы не могут объяснить, как восстановить убежище в Усмилгрависе. Рубрика «Видео». В лесу Салкрастского края несколько дней бродит павлин. У Эмилса Якринса арестовали доли капитала Винсенс. Ограничения движения введены на 31 участке государственных дорог. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: «Кони в яблоках» еще запомнилась тем, что для Виктора Салтыкова она стала одной из визитных карточек уже после его работы в группе «Форум». Сольное исполнение показало более живой и эмоциональный вокал, благодаря чему песня и закрепилась как самостоятельный хит, а не просто часть ансамблевого репертуара. А после небольшого перерыва Сандра с песней «Around My Heart».
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
9: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
10: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
11: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
12: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
15: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
16: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
17: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
16: Ух ты! Безумно выгодно.
18: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
19: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день нужно провести вдвоем, а с кем – выбирать вам. Выберите правильно, запомните этот день надолго. Тельцы. Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать. Близнецы. Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод будет. Раки. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно. Львы. Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете. Удачи! Девы. Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым. Весы. Постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватной ситуации. Скорпионы. Сегодня на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох. Стрельцы. Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека и уж ни в коем случае не огорчайтесь. Козероги. Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо. Водолеи. Сегодня вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющими, а потом вежливо сказать «спасибо». Постарайтесь не попасться на эту удочку и, сколь бы неловко вам ни было, поинтересоваться, а что, собственно, вы будете с этого иметь. Рыбы. Сегодня окружающие будут нервны вследствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих.

0: pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TTLV, TETVētelos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию iConFit действуют скидки до 30%. iConFit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
4: Переезд без стресса?
3: Это реально.

Ну а следующая история приехала из Австралии. Давайте поговорим о разумной экономии. Немало жителей Австралии положили начало дебатам в соцсетях, рассказав, как именно они покупают брокколи в магазинах. Эти люди отрывают у брокколи стебли, чтобы после взвесить ее на кассе самообслуживания и, как нетрудно догадаться, заплатить поменьше денег. И хотя некоторые люди согласились, что такая экономия разумна, идею одобрили далеко не все. Прежде всего, расчленение брокколи назвали как минимум неэтичным. Собственно, в иных магазинах уже заметили привычку людей уродовать брокколи. Покупателей, пойманных на таком деянии, грозятся заставить заплатить за товар двойную цену. Кроме того, отрывание стеблей не совсем понимают диетологи и повара. Стебли ничуть не менее полезны и вкусны, чем соцветия. Так что можно смело брать брокколи целиком. Вы не обидите ни себя, ни магазин, ни других покупателей, которые рискуют получить одни лишь стебли. Впереди рок-острова «Ничего не говори». We'll be right back.

0: постепенно подходим к финалу этого утра. Заглянем в народный календарь. Сегодня отмечают День девяти целителей, или, как говорили в старину, Мемнон девять напастей вон. Считалось, что в этот день особенно важно беречь здоровье, не перегружать себя делами и обращать внимание на самочувствие и свое, и близких. В народе верили, что если провести день спокойно и с добрыми мыслями, то многие мелкие недуги обходят стороной. Хороший повод чуть сбавить темп, не спешить и лишний раз дать себе немного тишины среди дел. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Услышимся уже завтра, с самого утра, как всегда. Пусть день будет ровным, без лишней суеты и с хорошими новостями. До завтра!
1: Реклама. Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Цену магия ir klāt. Tikai līdz 13. maijā, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
8: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
9: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
1: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Dimensrifs.lv.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
10: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришсенайами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši!
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене.
6: Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
8: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепой и в Венспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:10.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
3: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
4: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas! Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas! Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani! TED – stiprākais savienojums!
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
9: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
10: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
11: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. Aizdevums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
12: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
13: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

Казинукай. Выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 46 сантиметров. 99 евро. Гортензия 7,90.

0: ювелирной фабрики номер один.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишопарадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива. Групп АС, филиал в Латвии.
6: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
11: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
14: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: jāmaksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionātu spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
7: Увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
9: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

0: Интеграция радио Ришинаями. Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
1: Ни один политик не сделал столько для развития.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
5: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня на территории Латвии облачно, ожидается дождь. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 9-10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В столице Латвии облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиши 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evaslabs.lv. Код учреждения 00102. 80.
6: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
7: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: EHR iesaka.
10: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
11: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
12: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
11: Ko? Tiešām?
13: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
14: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
15: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
16: Привет, коллеги!
17: Любимая, привет! Я тут подумал...
16: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
15: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
18: Мадара дабигаей косметикой атлайдес лидж 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
19: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата саймецкая здарбиба с вейцаем.
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» под Малосцентрс.
3: Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация «Плод Малосцентрс ЛВ». До встречи в Делфи Плод Малосцентрс.
4: Ir viss tik svaigs, bagātīgs, smaržo gais, plaukti.
5: Возможность побеждать вместе с шашечным лагерем дома от Прекс в семейном центре Ривс.
6: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательность.

0: передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто, Карля Умани Гатвест 101 или kia.forumauto.lv.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes, jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
4: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
4: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного настроения, и пусть сегодня все получается. С вами я, Катя Ерофеева. Продолжаем этот день вместе с Retro FM Latvia. И впереди программа приветов и поздравлений. Привет в обед. Пора начинать. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Сегодня свой день рождения отмечает Богдан Тараненко из Риги, которого поздравляют родители. Богдан, принимайте сердечные пожелания крепкого здоровья, везения и успехов в делах, много сил, терпения и выдержки, а также всегда помнить, что рядом есть любимые люди, готовые оказать поддержку в любой момент. Богдан, принимайте поздравления от своих родителей. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
2: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интегрет» и «Радио Ресинайми». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
7: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
9: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
10: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день – это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
11: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
10: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
9: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
10: Подробнее – Gimenes Rivs LV.
12: Signetbank piedāvā prātuvētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu Hiti un TV3 Group.
13: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Галины Зурбинской из Риги от дочери Елены, которая вам, Галина, сегодня желает солнечного настроения и еще раз шлет поздравления с прошедшим Днем Матери. «Пусть все будет хорошо, легко и в удовольствие», — пишет Елена. Галина, принимайте приветик от дочери.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку нам написать на retrofm.lv и отправить свой приветик. На этом программа по заявкам заканчивается, потому что все послания на сегодня уже были озвучены. Продолжайте свой день на RetroFM Латвия и пусть все будет прекрасно. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
3: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED.lv.
4: Ромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу

устраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto, Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзības программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзības программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
12: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда «Эуцерин» действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства «Эуцерин» подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты «Веселыба». Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
14: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрес. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центерс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центерс.
2: Signet Bank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца. Всего с месяца мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца. Всего за полцены.

0: Tātad tikai līdz 13. maijam tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
2: EHR iesaka.
3: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Итак, дамы и господа, погода на среду. Облачно в Латвии будет, во многих местах дождь, будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура воздуха днем плюс 8, Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов, Рига. Тут облачно, в первой половине дня дождь, днем до плюс 12, у моря попрохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Итак, говорят, что мы с вами пребываем сейчас календарно и физически в самом трудном дне недели. Это вторник, когда организм уже вроде понял, что ему до пятницы трудиться и трудиться, мозг отказывается это воспринимать всерьез, но тем не менее это факт. Да, дамы и господа, понедельник прожили, сейчас самый тяжелый день, вторник, потом среда, маленькая пятница, потом четверг, а потом, ого, а потом уикенд. Да, да, и еще раз да, давайте это делать вместе.

0: Вечерні променад на Ретро FM Латвія.
1: Эх, заглянул в календарь, прежде чем забрать билеты для конкурса. И вы знаете, обнаружил любопытную штуку. Сегодня Международный день медицинской сестры. Если у вас в семье есть люди, которые являются представителями этой замечательной профессии, такой нужной, так сказать, нам всем, то не забудьте сегодня их поздравить. Этих женщин называют по-разному. И спасительницы, и сестры милосердия, сестрички. Сущность одинакова. Медицинская сестра во все времена остается одним из главных звеньев медицины. Но и тут уже эротические фантазии ни при чем. Халатик там и все остальное. Это дело серьезно. Международный день медицинской сестры. И, кстати говоря, вот именно профессиональный праздник приходится на 12 мая. А почему, собственно, выбрана именно эта дата, спросите вы? Да все очень просто. В этот день родилась в 1820 году некая англичанка Флоренс Найтингейл, организатор и вдохновитель международного сестринского дела. Но стоит отметить, что заслуги этой незаурядной женщины в Англии оценены по достоинству. Она не только национальная героиня страны, но ее изображение до сих пор печатают на денежных купюрах. А вы говорите. Так что с этим замечательным праздником поздравляем всех тех, кто имеет к этому самое, что называется, прямое отношение. Ну, а учитывая, что меня сейчас слушают люди, которые прислали мне телефоническую заявку на композицию вот эту, я не вижу никаких преград, чтобы не нажать на кнопочку и не пошло в эфир что-то такое заводное, рок-н-ролльнообразное, как раз-таки подстать в день международной, причем медсестры. Если как плохо, да, сестра, сестра. Call me Breeze.

0: А по поводу Международного дня медсестры, я почему-то вспомнил пародию. Вы же, я думаю, понимаете, что такое Jesus Christ Superstar. Это рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. И там есть ария о Марии Магдалене. Try not to get lonely, try not to get lonely. А ее переделали. И, кстати говоря, Пушной молодец, шикарно исполнил эту пародию. Я медсестра Маша, на полчаса ваша, ну-ка, та-на, и так далее. Да, если стало любопытно, посмотрите в интернете. Много интересного найдете. Ну, а у нас по плану реклама. Это святое. Кушать хочется всегда.
1: Реклама. Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
5: Я Макса Мазак, Палек Вайрак, Арсана Зина ЛВ, Висертеш Тик Венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Virši turpina darīt!
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā. Tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Да, вечерний променад, и что можем себе позволить попроминировать? Как там было, помните, если вы не в гармонии с собой, то берите гармонь в руки и смело гармонируйте, не ждите помощи со стороны. Ну, а также и у нас тут. Давайте попроминируем. Так, что у нас далее по программе? По программе у нас конкурс должен быть, кстати. Вы знаете, мне просто уже карман жгут 5 билетов в парк аттракционов, который в данный момент голландских аттракционов из Голландии, из Нидерландов переместился в Елгаву, и там они еще будут какое-то количество дней. Ну а у нас, как говорится, широкая душа, добрейшей души человек наш пан директор. Нет, чтобы дать там, я не знаю, своей семье, знакомым втихаря. Нет, он же все в эфир. Все, как говорится, людям. Ай, молодец. Такой молодой, а уже молодец. Да, не то, что я. А я буду раздавать. Ух, шкреба душит. Да ладно, шучу, не жалко мне. Для хороших людей же ничего не жалко, правда? А посему давайте послушаем Агутина, краткую рекламу, и там решим, что будем делать дальше.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
7: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
8: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Ak tēt LV, tēt veikalos vai zvani. Tēt, stiprākais savienojums.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska.

Ну все, дорогие мои, я предлагаю озадачиться конкурсом. Знаете, 5 билетов, как я уже говорил, как и намекал, на посещение парка аттракционов сейчас будут разыграны. Ну, не прямо сейчас, а вот я вам дам задание буквально после следующего музыкального произведения. Так что готовьте свой креатив. 5 билетов окажутся в руках того, кто окажется самым-самым-самым супер-пупер креативным.

0: здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
1: Итак, 5 билетов для того, чтобы вы посетили этот парк аттракционов из Голландии в Елгаве. Ну и что надо сделать? 244-244-14, вам телефон этот понадобится для того, чтобы покреативить. Учитывая, что сегодня Международный день медицинской сестры, я предлагаю вам элементарное задание, на мой взгляд. Закончить фразу «Не бойся укола» и далее полет вашей фантазии. Не бойся укола и далее полет вашей фантазии. 244-244-14 это телефон моего WhatsApp. Ну а вы имеете. Да я на это минут 20-25 отпущу спокойно. Ну, в следующем часу подведем итог. Договорились? Поехали!

0: время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний
2: променад. Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
3: Но под занавес часа немного машины времени. Напоминаю, не бойся уколов и далее полет вашей фантазии 244-244-14. В следующем часу подведем итог.

0: В Касинукай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unity с ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unity с ABC.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Погода на среду, на 13 мая. В Латвии облачно, во многих районах дождь, будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов в Риге. А облачно в первой половине дня возможен дождь. Днем до плюс 12, а у моря попрохладнее будет.
7: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полейдзибес программа» ЛКПП-ЛВ.
8: Всем привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну, люди добрые, у нас с вами, как говорится, тут столько вариантов. Молодцы, нет, мне нравится. Мне нравится аудитория Retro FM Latvia. Не повторяюсь, а просто еще раз напоминаю, что это самая талантливая, самая продвинутая радиоаудитория в этой стране, что лично меня, как ведущего, не может не радовать. Вы знаете, сделаем так. Буквально еще вот одно произведение и новости, и тогда займемся подведением итога. Я так понимаю, что опять-таки промежуточного без голосования, мне кажется, не обойдемся. Хотя, если пан директор волевым решением что-то примет... А, как известно, против директора, хо-хо-хо, да, то же самое, что против ветра. Поэтому давайте подождем еще одну композицию и новости.

0: На RetroFM Latvia.
1: Ядрит твой косень, слушайте, сделаем так, больше ничего присылать не надо, хватит, тут уже 158 вариантов, и сейчас наша счетная комиссия, можно сказать, голова кипит просто у нее, смотрим, какой вот результат эта вся работа принесет, кто-то будет, кто-то не будет единолично победителем, а может все-таки с голосованием как-то все это сложится. Сейчас, еще буквально произведение и рекламка.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
2: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Сайнецискас дарбибс вейцайем.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно.
11: Можно, можно.
10: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
11: Можно, можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
12: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
13: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
12: Ух ты! Безумно выгодно.
14: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

Значит так, люди добрые, у нас 158 вариантов, как я уже говорил, и поэтому без вашего голосования никак не обойдемся. После Бакаре и краткой рекламы мы с вами начнем этот процесс. Поехали!

0: вечерний прайм.
1: На Retro FM Латвія.
2: Да, и все-таки не могу. Знаете, столько интересных вариантов, даже вот не знаю. Ну, начнем, можно сказать, от печки. Да. Аж закашлялся от эмоций. Несколько повторений пришло, как говорится, на одну и тему. Не бойся укола, а бойся прикола. Не бойся уколов, бойся ремня. Вторая версия. Кстати, девочка 11 лет написала. Не бойся уколов, бойся ремня. Злата, молодец, креативно, да. Далее, стихи пошли. Вы знаете, в принципе, вот Евгения Онегина в данном случае я не просил у вас ни первую, ни вторую часть, ни даже пролога. Но тем не менее, я лишь только один сейчас вариант дам, потому что тут вот пан директор стоит, что-то мне показывает. Я сейчас запущу композицию, а пока вам расскажу вот этот первый стих. «Не бойся укола, рука так легка, как будто коснулась тебя облака». Пойдет лишь мгновение, исчезнет беда, здоровье вернется к тебе навсегда. Алекса написала. Ай да молодец. Ну, сейчас я узнаю, чем мне хочет пан директор.

0: FM Latvia.
1: Слушайте, ну, на самом деле сейчас будет три варианта вам выдано на голосование. И я их вам чуть-чуть позже озвучу. Но вот тут просто народ стихами пошел. Тут просто поэмы. «Не бойтесь укола, не ждет больше школа, и девушки больше не ждут». «Мама, ты мия». «Уже не вредит нам без сахара кола, фильм ужасов нам не вредит». «Кошмар». «Нас часто пугает, что не попадаем по ритмам заученных фраз. Не бойтесь укола, в нем радость и сила, и все это только для вас». Это Дмитрий так постарался. «Мама, ты мия». Я себе представляю, что Дмитрий делает по вечерам дома. Книги читает. Молодец. «Не бойся уколов, они не страшны, а бойся укуса огромной пчелы». Ай, Людмила. «Не бойся уколов, бойся приколов, Татьяна». «Не бойся уколов, бойся прикола». Это вот это на поверхности лежало, поэтому, Михаил и Татьяна, огромное спасибо. Так, а вот чувствуется, практик нам написал. «Не бойся уколов, а их содержимого», Андрей. Ну да, Андрей, скрупулезно подмечено. «Не боюсь никакого укола, и смешон мне тревожный испуг, а потом на аттракционы в почему Елнаве? Елгаве, где огни разлетаются в круг. Там качели взмывают, как птицы, и смеется вечерний народ. Даже ветер не может сердиться, он над парком в припрыжку плывет». Да, вот таинственный абонент 853, который нас постоянно радует своим креативом, он, так сказать, и до этого дошел. Что тут еще из того, что можно было вам зачитать? «Не бойтесь уколов, друзья, спешите штанишки срывать. Вакцина была дорогой, а значит, должна помогать». Евгений. Вот чувствуется, Евгений тоже, да, тоже имеет какой-то экспириенс в этом деле. Ну ладно, поехали, скажем так, по конкурсной программе. Все остальное, ну, спасибо, конечно, всем участникам, но все остальное пан директор сказал, что можно пока отложить в сторонку. Вариант номер один. «Не бойся укола, медсестра уже оценила твой спектакль». Это раз. Вариант номер два. «Не бойся уколов, а бойся, если скажет «Ой, а я в первый раз». И вариант номер три. «Не бойся уколов, бойся врача» с фразой «Ой, не туда, но это пустяк». Ну вот, раз, два, три. «Не бойся укола, медсестра уже оценила твой спектакль» – первый вариант. «Не бойся уколов, а бойся, если скажет «Ой, я первый раз» – второй. И третий вариант. «Не бойся уколов, бойся врача» с фразой «Ой, не туда, но это пустяк». 244-244-14. Я даю вам две песни для того, чтобы вы определили, кому же я отдам 5 билетов в парк аттракционов в Елгаве.

0: стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
0: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп.

0: на Retro FM Latvia.
1: Раздача слонов и праздников, и пряников, и подарков. Да, потому что праздник будет у того, кто получит 5 билетов на посещение парка аттракционов в Елгаве. Аттракционы из Голландии обалденные. Ну что ж, не будем тянуть кота за хвост. И начнем с бронзовой медали. Не бойся укола, медсестра уже оценила твой спектакль. Арина, бронза, 12 голосов. 13 голосов у Татьяны. Не бойся уколов, а бойся, если скажет «Ой, я первый раз». Ну и золото получает у нас вариант номер 3. Не бойся уколов, бойся врача с фразой «Ой, не туда». Но это пустяк. Да, Алекс. Не дай бог, конечно, нам с вами вот это дело на своей шкуре. Ой, не туда, но это пустяк, да? Ладно, анекдоты вспоминать на эту тему не будем. Я поздравляю Алекса с победой. Всем огромное спасибо. Не все зачитал в эфире, не все варианты, но, как говорится, компетентное жюри, что мне дало для того, чтобы я озвучил, то я и сделал. Ну, окей, поехали дальше. Алекс, сейчас будем как-то связываться. Всем остальным, гран мерси!

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Ой, как здорово. Как говорится, на душе так светло и легко. Алекс, Алекс, еще раз поздравляем. Отдаем вас в рекламный отдел. С вами будут связываться по поводу того, как посетить этот замечательный голландский парк аттракционов. Ну, а всем остальным мерси еще раз. Backstreet Boys. И после рекламы будет погода. В моем исполнении.

0: Mašīna nopārkota, stāvbremze nenovilkta. Koks tieši priekšā.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesalyba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
5: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
6: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. Aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
2: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая, Вентспилс, температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12. У моря прохладнее.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
2: Всем категорический привет, это Эдмунд Кашевский еще раз. До 19 мы вместе.

0: Звичайні прами
1: на Ретро FM Латвія.
2: Так, слушайте, люди добрые, тут до Евровидения осталось все ничего, можно сказать, парочку дней. А если глянуть в календарь, не глянуть, а глянуть, правильно сказать будет, да, Кшевский оговорился, бывает, то, смотрите, оказывается, 12 мая 2013 года в шведском городе Мальмё прошло торжественное открытие 58-го конкурса Евровидения. И было это, напоминаю, в 2013 году. Ну вот следующий исполнитель у нас как бы с Евровидением ну никак не связан, но уж ну так дюжи хорошие песни пишет. Просто один из моих топовых артистов.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Тут в сети появились сплетни по поводу коллектива Duran Duran и конкретно их солиста Симона Лебона. Но пока я не проверил, я, так сказать, разбрасываться словами не буду. Проверю, я вам доложу. Ну, пускай пока ребята споют сами.

0: Такие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
7: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
8: Noguris no badu haosa! Izvēlies profesionālu risinājumu! Izvēlies Baltplasts! Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
11: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Večernī prāmenāt
2: na Retro FM Latvijā.

Ну, вдогонку еще немножко о Евровидении. 2001 год. Евровидение 2001 года стало 46-м конкурсом этой самой замечательной европейской песни. И прошел он 12 мая, как говорится, начинался в городе Копенгагене. Что интересно? А интересно то, что местом проведения стал стадион Паркен. После того, как было оговорено строительство на нем раздвигающейся крыши, стадион стал крупнейшим сооружением, когда-либо принимавшим конкурс, за которым наблюдало 38 тысяч зрителей. Представляете себе аудиторию? Это как рок-концерт просто, 38 тысяч. Ну, я как человек, который вел пре-шоу на нашем Евровидении, и который присутствовал на сцене, и на него смотрели, ну, скажем, 38 тысяч, не скажу, но где-то в зале, в этом огромном сконтовском железном, там было тысяч, наверное, 10 точно со всей сцены, если так рассмотреть. Я вам скажу, ощущение обалденное. Я себе представляю этих людей, которые выходят на сцену, а на них смотрит 38 тысяч. Ну, следующему исполнителю это никак не грозит. Ему до Евровидения уже, как говорится, такая гулянка, как говорят в Украине, да? Первую часть пословицы сами знаете. Андрей Державин продолжает нашу музыкальную часть программы «Без Евровидения».

0: вами Эдмунд Ткашевский и вечерний променад.
1: Не знаю, чем объяснить, но в данный момент захотелось услышать чарующий голос Лаймы. А учитывая, что это дуэт с Валерием Сюткиным и песня «Просто так», я думаю, давайте получим удовольствие. А после чего? После чего будут монстры типа Pink Floyd. Ну, а об этом отдельная, как говорится, беседа.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: Ретрифа Млотия.
1: Вот мне интересно просто, вы когда ходите на концерт или дома, если, например, слушаете музыку, вы обращаете внимание на качество звучания, на качество аппаратуры, я не знаю, как звучит пластинка, как звучит CD, как ваш любимый Spotify, через что вы слушаете, через какой носитель, через наушники в телефоне или через компьютер. И вот мне интересно, ваше, скажем так, ваше ухо, оно как? Оно как реагирует на качество звука? Лично у меня такая позиция, что я люблю хороший, плотный звук с мясом, что называется, с басом, и люблю, ну, ничего не могу поделать с собой, люблю качественную аппаратуру. Это моя слабость. Ну, а что касательно такого коллектива, как Pink Floyd, то, ну, я понимаю, что там фур 60-70 как минимум выезжает с ними вместе с аппаратурой на концерт, потому что коллектив очень сильно заряжен на качественное звучание. Ну, мне посчастливилось дважды быть на концертах этого коллектива. Ну, мне посчастливилось дважды быть на концертах этого коллектива.

как пластинка. А это был лайв, это был стадион, open air и огромное количество народу. Но о чем речь? Речь о том, что все-таки качественный звук – это de primo. Ну, а что касательно Pink Floyd, так я уже вот вам рассказал, что, оказывается, 12 мая 1977 года состоялся первый в истории квадрофонический концерт, то есть Pink Floyd Quadro. Да, ну вот у меня дома вот данная композиция, которая сейчас будет звучать, она у меня в стерео формате. В квадро врать не буду, не слушал. Но достаточно должно быть убедительно и потрясающе. Что поделаешь? Ну, а давайте послушаем мы просто в режиме стерео.

Собственно говоря, на сегодня это все. Приятно было с вами провести этот день. Надеюсь, завтра мы продолжим наше общение. Ну и что-то мне сегодня вспомнился Игорь Губерман под занавес нашего эфира. Вся наша жизнь – склонность к оптимизму. От неспособности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить. Желательно, чтобы у нас с вами никаких клизм не случилось. Хорошего вам вечера. До завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вечерні проміна.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно,
10: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
12: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
13: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли Балтик.
7: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
14: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада! Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама. С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
2: ЭХР Есака.
3: Armora, nostiprina pamatus dzelzbetona paļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora, dzelzbetona paļu risinājumi, drošas būves pamats. Armora, LV.
4: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto, Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
6: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!

0: 7:59.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Reklama.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
4: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8 часов 18 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Не только спелес, спортс, эмоции, факты. Jokersports.lv. Изведени прату.

0: 8:43.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Riffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Dimenes-Riffs.lv.
5: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!

0: 8:58.
1: Реклама. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая, Вентспилс, температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава, 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Погода на среду, 13 мая. Латвия. Облачно во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура днем плюс 8. Даугавпилс, Резекне, Краслава 10-11 градусов. Рига. В столице Латвии облачно. В первой половине дня дождь возможен. Днем до плюс 12. У моря прохладнее.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю.